0: Всем привет! С вами группа Миссия Юпитера на Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in